0: Кто это? Кто это?
1: Нигде никто. Аси се мне что стало?
0: Что се роби? Что это? Бухта? Откуда сам спадла бухта? Про все дорогое на свете, что то е? Надо мною люди. То е летающий остров, або что? Эй! Ак все добрые люди, поможьте мне! Кресло на рычазе прямо с неба. Мам на выбор, мне. Нехте да стоит счастье при мне.

0: Кто это? Кто это?
1: Нигде никто. Аси се мне что стало.
0: Что се роби? Что это? Бухта? Откуда сам спадла бухта? Про всё дорогое на свете, что то е? Надо мной люди. То е летающий остров, або что? Эй! Ак все добрые люди, поможьте мне! Кресло на рычазе прямо с неба. Мам на выбор, мне. Нехте да стоит счастье при мне. Тягайте!